Вот такая музыкальная новинка открыла первый музыкальный час в нашем эфире. Композиция под названием Satisfy в исполнении Кельвина Харриса и Джази прозвучала, между прочим, специально для вас, друзья. 7:03 на часах нашей студии. Доброе утро, друзья. Приветствую всех, кто уже успел открыть глаза, ну или хотя бы на ощупь найти ручку радиоприемника. С вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня вторник, 4 августа. 19 градусов тепла за окном, а в нашем эфире, как всегда, много музыки для легкого начала вашего дня. Бейкер Мэтт, Люси Чеботина, группа Добро, Юлия Зиверт, Парадасио, Йон Кук, Джейсон и Клиана, Бенсон Бонд, Филат ФКРС, Лаура Паусини, Неангелы Зерб и The Chainsmokers и хорошо известная вам группа Tokyo Hotel. Все это ждет вас уже совсем скоро. Желаю всем и каждому начать новый день с улыбкой и с правильной ноги, с хорошим настроением. Пусть даже несмотря на ранний подъем, вашего запаса сил хватит до самого позднего вечера.

0: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
1: Ну и что?
0: Я тоже хочу.
1: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
0: Ну, Зая, хочу.
2: Хотите шашлык?
3: Без проблем.
1: А кто это говорит?
2: С вами говорит шашлык-машлык 07.
3: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите? Заходите перекусить к нам в кафе. Улица Каримулина, 2/8. Рядом с рынком Алтын-Алма.
0: Как вкусно! Какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07. Он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Вот такой привет из 90-х в исполнении группы Paradise. Его композиция под названием «Байланда» прозвучала в нашем эфире 7 часов 23 минуты в городе Уральск. Ну что, друзья, пришло время поговорить о погоде. Небо за окном в эти минуты абсолютно чистое, тучи облаков на горизонте по-прежнему не наблюдается, температура находится в отметке около плюс 19 градусов. Днем, конечно же, станет потеплее, примерно до плюс 31, обещают нам синоптики. Никакой экстремальной жары сегодня не будет, но и холодно тоже. Завтра, послезавтра и примерно до конца недели погода будет теплой и некоторые дни даже жаркой. И лишь ближе к понедельнику возможны дожди. Так что, друзья, если вы планируете в грядущие выходные отправиться куда-нибудь на природу поближе к водоемам, возможно, это будет хорошей идеей, потому что воскресенье будет особенно жарким. Ну и, друзья, лето, к счастью, продолжается, а значит, у всех нас будет еще возможность вдоволь развлечь себя летними забавами. Ну а продолжает нашу музыкальную программу Йон Кук и Джек Харлоу с композицией, носящей всеобъемлющее название 3D.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

композиции с загадочным названием Mystical Magical в исполнении Бенсона Бона прозвучала в нашем эфире 7 часов 35 минут. Уральские друзья, уверен, что многие из вас, кто впервые оказывается в красивом или необычном месте, первое, что делают, это тянутся в карман за телефоном для того, чтобы сделать фото на память, дабы на долгие годы запечатлеть увиденное, а заодно и похвастаться перед друзьями или подписчиками в социальных сетях. Именно так и сделал совершенно обычный турист, остановившись на шоссе Трансфагерашан в Румынии. В процессе съемки мужчина так увлекся местными красотами, что совсем не заметил, как сзади к нему подкрался бурый медведь. Зверь с интересом рассматривал человека и даже обнюхал его ногу. Наконец, заметив, что происходит, незнакомец в панике бросился к своему автомобилю. К счастью, медведь был в хорошем расположении духа и не стал нападать на туриста. И, кажется, друзья, причина этого предельно ясна. Дело в том, что многие туристы подкармливают местных мишек, и они к этому уже настолько привыкли, что не проявляют излишней агрессии. Тем не менее, местные власти предупреждают, что медведь – животное дикое и опасное. Лучше не испытывать лишний раз судьбу и не стараться находить общение с косолапыми обитателями местных лесов. Вот так, друзья, а вы говорите Паддингтон. Ну что же, далее нас ждет композиция, ну, конечно же, не о мишке косолапом, но тоже довольно детская. Звучит она специально для нашего постоянного слушателя Дмитрия, а если быть точнее, то для его дочери Дашеньки, которая, по всей видимости, в эти минуты направляется в свой любимый детский сад. Исполняет ее детское шоу группа «Саманта», а песня называется «Раз ладошка, два ладошка». Так что хлопаем вместе, слушаем музыку и движемся туда, куда вы направляетесь. Кто на работу, кто в детский сад, а кто, возможно, и в более интересные места.

Одна композиция из разряда музыкальной классики Кевин Маккой с песней You're a Woman прозвучала на волнах радио Кей. Да, конечно же, ремикс, но тем не менее звучит весьма и весьма знакомо. 7 часов 50 минут в городе Уральск, и, друзья, буквально минуту назад случилось прекрасное событие. Ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришло сообщение от нашего дорогого постоянного слушателя Михаила, который некоторое время отсутствовал в нашем радиоэфире по причинам своим собственным. Мы по нему очень-очень соскучились. Им я и мои коллеги спрашивали, ну где же Михаил? Я даже сообщение ему писал. Он говорит, скоро буду. И наконец-то приехал. Михаил, мы вас поздравляем с возвращением в наши родные пенаты. И, как всегда, Михаил, конечно же, заходит с козырей и просит поставить композицию для всех, кто в эти минуты, возможно, только проснулся, а, возможно, и наоборот, добирается до своих рабочих мест. И прежде чем сесть за кресло своего компьютера, за офисный стул, не приступить к долгим 8 часам продуктивной работы, необходимо что сделать? Ну, правильно, конечно же, как следует размяться. Именно поэтому специально для всех, кто настроен на нашу волну, звучит старая добрая композиция, которая называется «Утренняя гимнастика». Исполнит ее никто иной, а сам маэстро Владимир Семенович Высоцкий. Так что, друзья, ноги на ширине плеч и делаем утреннюю зарядку.

Беннингтон и группа Linkin Park вместе с Баста Раймс, разумеется, и с песней под названием We Made It открыла очередной музыкальный час на волнах Радио Кей. Доброе утро, друзья, солнечный яркий день за окном, 4 августа на календаре, вторник, и я приветствую всех, кто встречает это утро в компании с нами и с хорошей музыкой, разумеется. Меня зовут Дмитрий Давыдов, еще 2 часа я буду вместе с вами, и совсем скоро для вас прозвучат Offenbach, Benson Boone, Two Colors, Тима Белорусский, группа Gayazov's Brothers, Ace of Base, группа Factor 2, Мод, Галибри и Мавик, Райм Артур и группа Братья Гримм. 8-771-202-1006 — это постоянный, неизменный номер нашей студии, на который я, как всегда, принимаю ваши сообщения. Присылайте, друзья, ваши музыкальные заявки, как это сделали Александр и Михаил, чтобы услышать свою любимую композицию в нашем эфире. Ну и, конечно же, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», которая прозвучит для вас точно по расписанию в 9 часов и 30 минут. Всем яркого солнца, тепла и хорошего настроения. Мы продолжаем.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юнитер».

друзья, сколько слушал эту песню, всегда удивлялся, почему у нее такое иностранное название «Медведица». Но при чем тут, в конце концов, медведи? 8 часов 22 минуты в Уральске. Друзья, а мы продолжаем говорить о лете, об отпусках и, конечно же, о путешествиях. Путешествие – дело вообще чрезвычайно увлекательное, созерцание новых мест по душе большому количеству людей. Одна лишь есть проблема – это цены. Цены на авиабилеты и, конечно же, гостиницы, которые становятся все выше и выше. Да и вообще, знаете ли, не всем по нраву 10 дней торчать в каком-нибудь пятизвездочном отеле возле бассейна и наслаждаться напитками. И руководствуясь этой идеей, жительница Австралии придумала собственное средство передвижения для путешествий. Им стал старый автобус, который изначально был школьным, а после городским номер 812, который возил пассажиров в торговый центр в городе Мельбурн, что находится в Австралии. В итоге транспортное средство трансформировалось в нечто уж совсем необычное.

0: Ее купила деятельная женщина, которую зовут Эбби, и которая вложила в него огромное количество сил и $15 000 для того, чтобы превратить старый автобус в настоящий загородный дом. Почти все работы Эбби делала собственными руками, и она по праву может гордиться полученным результатом. Внутри автобуса появились спальня, кухня, душ и даже санузел, а также дровяная печь и столешницы из камня. Для подогрева воды и для работы плиты используется газ из баллона. Остальное оборудование подключено либо к бортовой сети самого автобуса, либо к генератору, который вырабатывает электричество. Такое средство передвижения позволяет не заботиться о бронировании места в отеле и размещаться с комфортом практически в любой глуши. Вот это я понимаю отдых, друзья. Приехал, значит, к берегу озера. Даже палатку ставить не надо. И отдыхай себе с комфортом. Рыбачь, купайся в свое удовольствие. И как надоест, возвращайся домой прямо за рулем этого транспортного средства. Главное, когда выбираете автобус, выбирайте модель с хорошей проходимостью, дабы дом на колесах не превратился в лесную недвижимость. Вот такие новости, друзья. А вам какой вид отдыха более по нраву? Активный? Возможно, лазать где-нибудь в горах или рыбачить? Ну или гораздо более спокойный, расслабленный где-нибудь на берегу бассейна с прекрасными видами на лазурный берег или еще чего-нибудь. Делитесь своими мнениями, присылайте свои сообщения на WhatsApp 8-771-202-1006. Прямо сейчас урок казахского языка, а затем продолжит нашу музыкальную программу «Адлет Жаугашар».
1: Учим казахский язык легко.
2: Айлар – месяцы. Желтоқсан – декабрь. Қаңтар – январь. Ақпан – февраль. Қарлы – қаңтар. Снежный – декабрь. Қарлы – снежный. Қаңтар – декабрь. Қарлы – қаңтар. Аязды – ақпан. Морозный – февраль. Аязды – морозный. Ақпан – февраль. Аязды – ақпан.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8:33 на часах нашей студии. Друзья, пришло время очередного тура нашей ежедневной легендарной игры под названием «Керамеры». Игры, в которой каждый день звучат все новые и новые музыкальные загадки. А вы, друзья, эти самые загадки с удовольствием, я надеюсь, разгадываете. Я напомню правила нашей игры. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент. Достаточно популярный в свое время композиция, если быть точнее, то в 2000 году. Именно тогда эта песня увидела свет. С одной лишь сложностью песня прозвучит в обратном направлении. Задом наперед, шиворот на выворот. Называйте это как хотите. Задача проста. Нужно угадать песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. В качестве варианта я, как и всегда, принимаю прежде всего название песни. Если не знаете название, можете напеть мне эту композицию. Если вам известен и лишь название исполнителя, либо группа, которая эту песню исполняет, то я буду всячески стараться вам подсказывать для того, чтобы вытащить из вас правильный ответ. Но, честно говоря, я думаю, что с названием исполнителя здесь будет достаточно сложно, а вот название песни, возможно, будет вам известно. Песня сегодня, сразу предупрежу, не из простых. Песня на английском языке, но исполняет ее немецкая группа. Вот сразу вводные такие вам накидаю, потому что, достаточно сложно, мне кажется, будет на слух определить, что это такое звучит. Поэтому, друзья, вы можете пользоваться различными подсказками. Помощь зала, помощь друга. Возможно, интернет вам поможет определить, что это такое звучит. Все средства хороши в нашей игре, так что будьте внимательны и давайте слушать музыкальную загадку.

0: Честно говоря, друзья, я не ожидал, но звонок в нашей студии уже раздался. И кто бы вы думали, звонит? Конечно же, это Аслан. Как он это делает, я не знаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Неужели вам эта песня известна? Скажите мне сразу.
1: Слышал.
0: Ну, может, вы просто вот просто так позвонили на удачу. Ну, вот как можно вот так вот быстро все отгадывать?
1: Ну, давайте проверим.
0: Давайте проверим, может быть, ваш ответ еще окажется неверным.
1: Это песня называется «Supergirl».
0: А, я прям вот ударил ладонью по столу, потому что это абсолютно правильный ответ. Как это сделали, я не знаю. Я бы эту песню в жизни никогда не угадал. Я вчера, когда ее нашел, вот просто закинул с полной уверенностью. Ну, ладно, думаю, 4 августа останется без правильного ответа. Но нет, не осталось. Снова правильный ответ звучит от вас. Как вы это делаете?
1: Ну, первый просто дозваниваюсь.
0: Да ладно первым дозванивать. Вы единственным сегодня дозвонились. У меня других звонков-то нету. Никто не смог угадать, кроме вас.
1: Не знаю, или уже устали.
0: Ну, значит,
1: конкурировать,
0: да. Попробуй тут поконкурирую. Ну, значит, подарки, которые получили вчера, они в очередной раз доказываете, что они и предназначались исключительно для вас. Я вас поздравляю с очередной победой, Аслан.
1: Спасибо.
0: Кстати говоря,
1: спасибо.
0: Вот третья игра, и третий раз ваше имя уже я записываю в таблицу лидеров. Да, уж.
1: Ну, какой приз в августе, пока неизвестно.
0: Пока еще мне не сказали.
1: Ясно.
0: Так что...
1: Ладно, ждем.
0: Да, копим правильные ответы, баллы и ждем, что же у нас придумает наша редакция. Я вас поздравляю с победой.
1: Спасибо.
0: Очередной и, конечно же, с вас привет и поздравления.
1: Всем слушателям Радио Кей привет, хорошего дня, хорошего утра, чтобы у всех было хорошее настроение. Все, всем пока.
0: Спасибо вам огромное, вам замечательного дня, Аслан, и удачи в новых победах.
1: До свидания.
0: Ну что же, вот так вот иногда бывает. Хотя почему иногда? Так бывает практически всегда, когда думаешь, что ну вот песня настолько сложна, что лично я бы сам ее не разгадал, да и вообще вряд ли кто-то ее найдет в своих закромах, в своих омутах памяти. А вот Аслан, как всегда, причем я на 100% уверен, что Аслан не пользуется никакими средствами подручными, потому что, ну, во-первых, человек находится за рулем, вы это иногда даже можете слышать, что вот он в процессе притормаживает где-то на обочине. Во-вторых, друзья, ну как можно тут успеть среагировать, применить какие-то шазамы, я не знаю, еще что-то, когда буквально на первых секундах звонок уже расстается в студии. Так что, друзья, прямо сейчас группа Ремон, именно так называется она, я напомню, что это немецкая группа, родившаяся в городе Фраймбурге и там же свершившая свою карьеру еще 14 лет назад. И, пожалуй, самый громкий хит, их дебютная композиция под названием «Supergirl» звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
7: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

первой безответной школьной любви прозвучала на волнах Радио Кей. 8 часов 50 минут в городе Уральск. Ну что ж, друзья, вот и еще один музыкальный час подходит к своему завершению. Группа Gayazov's Brothers с песней «Малиновая лада», «Зерпа» и «Chainsmokers», а также Тима Белорусских с песней «Цветочный сад» прозвучат в завершении этого музыкального отрезка. Я с вами на этом не прощаюсь, друзья. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Финишную прямую под песню в исполнении музыканта, скрывающегося за псевдонимом Sin with Sebastian. Shut up называется композиция. Да, вот так грубо, но, как говорится, из песни слов не вытянешь. Доброе утро всем, кто настроен на нашу волну. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня по-прежнему вторник, 4 августа. За окном становится все жарче, уже 24 градуса показывает столбики термометров. Ну а в нашем эфире по-прежнему звучит музыка для поднятия вашего настроения. Диджей Тиесто, Мохито, Канкс, Дискотека Авария, Галибри Мавик, Марат Фидель, Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, Алекс Варен и другие исполнители прозвучат для вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 номер нашей студии, на которой я все еще принимаю ваши сообщения, музыкальные заявки, приветы и поздравления, которые прозвучат уже совсем скоро, ровно в 9:30. Поэтому, друзья, если хотите передать привет кому-то из ваших друзей, знакомых, родных, обязательно возьмите в руки мобильный телефон и напишите пару теплых строк в их адрес. Ну, а я с удовольствием их озвучу. Всем классного настроения, друзья. Продолжаем наше музыкальное движение. Прямо сейчас Тиесто с композицией Beautiful Places.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

летнем отдыхе. 9 часов и 20 минут в Уральске. И, конечно же, говорить про летний отдых. Самое желанное место в самый разгар летней жары – это побережье. Река, море, озеро или океан – это даже не так важно. Каждый выберет то, что ему больше по душе. Но оказывается, что не только люди, но и животные порой не против заняться самым, что ни на есть, активным отдыхом. В Южной Флориде американские крокодилы начали использовать гидроскутеры, каяки и сабборды для принятия солнечных ванн. На протяжении десятилетий американские крокодилы, которые были на грани исчезновения в 70-х годов, начали постепенно восстанавливать свою популяцию. И когда их численность достигла всего 2000 штук, пришла новая проблема. Песчаные берега и мангровые заросли, где они грелись на солнце, застроили домами или просто уничтожили для защиты берегов от эрозии. Во многих местах крокодилы просто не могут выбраться из воды, поэтому вынуждены забираться на гидроскутеры, каяки и другие плавательные средства. Зоологи отмечают, что это не просто забавный случай, а важнейшая адаптация, которая позволяет крокодилам сохранять популяцию за пределами охраняемых территорий, таких как национальный парк Эверглейдс. Такое поведение иногда вызывает беспокойство у отдыхающих, но власти напоминают, что крокодилы, в отличие от аллигаторов, не такие уж и агрессивные существа. Они довольно пугливы, и их нападения на людей в последние десятилетия были крайне редки. Ну, может быть, потому что крокодилов самих мало было. Но все же, если вы вдруг увидите, что вашу лодку облюбовала вот такая вот очаровательная рептилия, то не стоит там разбираться, кто это, аллигатор, крокодил. Не торопитесь ее прогонять. В конце концов, дайте животному как следует отдохнуть, насладиться отдыхом, расслабиться и затем уже самостоятельно уплыть по своим делам. Уверен, так будет лучше и спокойнее всем участников этой забавной сцены. Всем, кто в отпуске, желаю счастливого отдыха. Ну, а тем, кто на работе, не забывайте, что рабочая неделя в самом разгаре. А мы продолжаем слушать музыку о летнем отдыхе группы «Дискотека Аварии». Певица Слава с песней «Улетела». Да, песня из 2020 года, из времен ковида, но, тем не менее, тема отдыха, мне кажется, актуальна во все времена.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795.
2: Фармацевтияда акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Ровно 9.30 уральский, друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Азамат хочет поздравить своего дорогого друга Ерболом с рождением второго сына. Ера, брат, теперь у тебя дома настоящая мужская сборная. Здоровья малышу, сил мамочки, а тебе терпения и хороших заработков. Привет, Радио ОК, пишет нам Нурия. Поздравляю свою подругу Жанну с первой сделанной на заказ свадебной прической. Жанчик, невеста была в полном восторге, а мы в тебе и не сомневались. Совсем скоро даже такие шедевры станут для тебя обыденностью. Желаю тебе много-много постоянных клиентов. Саида передает привет своей бабушке Розе, которая прямо сейчас на кухне печет что-то вкусное под звуки вашего радио, а запах разносится по всей квартире. Бабуля, спасибо тебе за твои вкусняшки, жду с нетерпением команды к столу, и даже диета меня сегодня не остановит. Ну и также, друзья, сегодня среди наших коллег, сотрудников акционерного общества «Талаб», есть именинники. Сегодня свой день рождения празднует администратор службы сервиса нашей компании Жанайсова Альфия Нуржановна. Альфия Нуржановна, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам исполнения всех ваших заветных желаний, тепла, уюта дома и спокойствия на работе. Пусть дела спорятся, пусть настроение будет на высоте и чувствуется ощущение настоящего праздника. С днем рождения вас! Вот такие вот теплые пожелания сегодня успели прислать вы, наши дорогие друзья, на номер студии 8 771 202 1006, за что вам огромнейшее спасибо. Ну а нашу музыкальную программу продолжает кавер на песню группы Bonnie M в исполнении исполнителя, либо группы, которая называет себя Kungs. Композиция хорошо вам известна, называется она Clap Your Hands.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Колин Карусел вместе с Деннисом Фёрстом мы исполнили композицию, которая называется «Home». 9 часов 51 минута на часах нашей студии. Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час завершается, причем довольно стремительно, и все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра, рассказав вам о тех событиях, которые случились в этот самый день 4 августа в далекие-далекие годы. Оказывается, ровно в этот день, в 1693 году, французский монах Дом Периньон открыл, ну а если быть точнее, наверное, изобрел рецепт изготовления шампанского. Этот напиток сегодня является достаточно популярным во всем мире, и ни один Новый год, наверное, без него не обходится. Во всяком случае, он стал таким своеобразным символом. Даже те, кто совершенно не употребляет алкоголь, с этим, я думаю, согласятся. Ну и, друзья, конечно же, именно шампанское, изготовленное вот в тех самых французских местах, является настоящим, а все остальное — это исключительно игристые вина. Но, тем не менее, в наших краях, конечно, продаются в основном они. Также, друзья, в 1901 году родился всемирно известный музыкант Луи Армстронг, выдающийся американский джазовый музыкант, лидер джаз-бендов, композитор. Ну и, конечно же, просто очень харизматичный человек, в конце концов. Также, друзья, сегодня свой день рождения празднует Клаус Шульце, немецкий композитор и музыкант, один из основоположников электронной музыки. Также день рождения сегодня празднует 44-й президент США Барак Обама, лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом был федеральным сенатором от штата Иллинойс, переизбран на второй срок в 2012 году, ну а сегодня находится на заслуженном отдыхе. Говорят, что плавает себе на сёрфе где-то в водах Калифорнии. Ну и завершает этот список событий родившийся в 1970 году Глеб Рудольфович Самойлов, рок-музыкант, участник рок-группы Агата Кристи. Ну, ныне этой группы уже, конечно же, нет. С братом они давным-давно разругались, пути их разошлись. Глеб организовал свою группу The Matrix, между прочим, с которой не так давно, буквально год назад, приезжал в том числе и в наш город Уральск. И я думаю, что среди нашей аудитории прямо сейчас есть слушатели, которые в то время выиграли билеты у нас в эфире. И, я надеюсь, посетили этот концерт. Лично для меня он очень-очень хорошо запомнился. Я надеюсь, что когда-нибудь Глеб Рудольфович вновь приедет в наши края. Вот такие события окружают наш сегодняшний день. Друзья, спасибо всем, кто был с нами. Желаю всем отличного продолжения дня, яркого, интересного, продуктивного. Ну а прямо сейчас, друзья, группа Агата Кристи с песней «Истерика» прозвучит в нашем эфире в честь дня рождения Глеба Самойлова. С вами мы услышимся завтра в это же время ровно в 7:00 на волнах радио. Окей, друзья, я прощаюсь с вами. Всем пока.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
4: Ну и что?
3: Я тоже хочу.
4: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
3: Ну, Зая, хочу.
5: Хотите шашлык?
6: Без проблем.
4: А кто это говорит?
5: С вами говорит шашлык-машлык 07.
6: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
3: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
9: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

закрыто сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
0: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
0: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане аккредитация больниц и поликлиник станет более открытой. Министерство здравоохранения предложило новые изменения. Теперь во время аккредитации медицинских организаций представители государственных органов смогут присутствовать в качестве наблюдателей. Они будут следить за тем, чтобы проверка проходила честно и в соответствии с законом, но вмешиваться в процесс и влиять на принятие решения не смогут. По данным Министерства здравоохранения, такие изменения помогут повысить доверие к системе оценки медицинских организаций. При этом требования к аккредитации и порядок принятия решений останутся прежними. Казахстанцы смогут узнать, к какому избирательному участку они прикреплены через онлайн-сервисы. Об этом сообщил первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. По его словам, номер и адрес избирательного участка можно будет проверить по ИИН на портале gov.kz или через eGov. А в приложении eGov Mobile эта информация будет отображаться автоматически при входе в аккаунт пользователя. В дальнейшем такие сведения планируют сделать доступными и в мобильных приложениях банков второго уровня. Казахстан и Китай объединят системы QR-платежей. Соответствующие соглашения подписали национальные банки двух стран. Благодаря этому казахстанцы смогут оплачивать покупки в Китае с помощью QR-кода, а горожане Китая – в Казахстане. Реализацию проекта планируется завершить до конца 2026 года. Казахстан планирует ввести электронное разрешение на въезд для иностранных граждан. Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение соответствующий проект изменений. Новая система позволит оформлять разрешение на въезд в страну онлайн. Ожидается, что это упростит миграционные процедуры, ускорит обработку данных и сделает пересечение границы более удобным. Запуск системы планируется поэтапно с августа по декабрь этого года. Обсуждение проекта продлится до 17 августа. Сегодня на большей части Казахстана ожидаются дожди и грозы. Казгидромет объявил штормовое предупреждение сразу в нескольких регионах страны. На севере, в центре и на востоке прогнозируются осадки и сильный ветер. В западных регионах, в том числе в Уральске, осадков не ожидается. Погода будет переменно облачной. Днем воздух прогреется до 30-32 градусов. Скорость ветра составит около 14 метров в секунду. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27. Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей. Приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация – квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Радиорубка.
1: Срочно требуется специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Обращаться по адресу: улица Ескалиева, 126, кабинет номер 18, или по телефону 500795. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 500795.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане продолжается модернизация железнодорожных вокзалов. По данным Министерства транспорта, с начала лета после реконструкции уже открылись 70 вокзалов, из них 40 в июле. Всего по стране планируется обновить 124 железнодорожных вокзала. В ходе работ здания капитально отремонтировали, полностью заменили инженерные сети, установили современные системы безопасности и видеонаблюдения. Особое внимание уделено созданию барьерной среды, безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. В министерстве отмечают, что модернизация позволит повысить качество обслуживания пассажиров и сделать железнодорожную инфраструктуру более современной и комфортной. До конца года в Казахстане откроют еще 19 молочно-товарных ферм. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. По его словам, сегодня страна более чем на 80% обеспечивает себя основными продуктами питания. Для дальнейшего снижения зависимости от импорта продолжается развитие отечественного производства. В рамках программы льготного кредитования уже профинансировано 95 молочных ферм. 70 из них уже работают. Запуск новых предприятий позволит увеличить производство молока примерно на 100 тысяч тонн в год. В Казахстане могут расширить перечень медицинских услуг, доступных дистанционно. Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект новых правил по развитию телемедицины. Согласно документу, врачи смогут проводить некоторые консультации онлайн, а также дистанционно расшифровать и объяснять результаты диагностических исследований. При этом нововведение не заменит очный прием врача. Ожидается, что изменения сделают медицинскую помощь более доступным для жителей сельских районов, людей с ограниченной мобильностью и пациентам, которым требуется регулярное наблюдение. Проект опубликован для общественного обсуждения на портале открытых нормативных правовых актов до 18 августа. Археологи сделали уникальную находку в древнем Утраре. На территории средневекового городища в Туркестанской области обнаружены остатки мечети времен Золотой Орды. По словам специалистов, это самая древняя мечеть, найденная в Утраре. Кроме того, во время раскопок удалось обнаружить древнюю улицу и другие исторические объекты. Исследования археологического комплекса продолжаются. В Молдове вводят временные ограничения на потребление электроэнергии и воды. Меры приняты из-за риска энергетического кризиса и снижения уровня воды в реке Днестр. В вечерние часы ограничат экспорт электроэнергии, сократят освещение в общественных зданиях и полностью отключат декоративную и рекламную подсветку ночью. Также вводятся ограничения на использование воды для мойки улиц, наполнения бассейнов и других неприоритетных нужд. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
5: ОКЕ
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Айсың деп ойланып жүрсем ұқсайды екенсің, айғы сен, аргония мен айқын сен.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. С 1 января следующего года в Казахстане полностью изменится порядок предоставления сельскохозяйственных земель. Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, процесс проведут в электронный формат. С помощью единой земельной карты горожане смогут в режиме онлайн увидеть свободные участки и подать заявку. При этом земельные комиссии упразднят, а все этапы оформления станут полностью цифровыми. В министерстве отмечают, что это повысит прозрачность процедуры, исключит человеческие факторы и снизит коррупционные риски. Кроме того, подать заявку можно будет на участок в любом регионе страны. В Казахстане ограничили импорт цемента, гипсокартона, листового стекла и изделий из камня и сухих строительных смесей через третьи страны. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсаен Нагаспаев. По его словам, принятые меры помогли увеличить объемы отечественного производства и сохранить стабильные цены на внутреннем рынке. Кроме того, лицензирован экспорт минеральных удобрений, благодаря чему казахстанские фермеры получают их по фиксированным ценам. Также продолжается работа по регулированию оборота металлолома при поддержке металлургии, машиностроения и строительной отрасли. В Западно-Казахстанской области сняли запрет на пешее посещение лесов. При этом въезд любого транспорта, разведение костров, приготовление шашлыков и использование открытого огня по-прежнему запрещены. Как сообщил директор Уральского лесхоза Хайрат Есенгалиев, ограничения связаны с высокой пожарной опасностью. Даже небольшой костер при сильном ветре может стать причиной лесного пожара. Запрет будет действовать до снижения температуры воздуха или выпадения обильных осадков. В рамках акции «Тазак Казахстан» в стране продолжается работа по выявлению незаконных свалок. По данным Министерства внутренних дел, с начала года выявлено около 1500 несанкционированных свалок. Почти 1000 из них уже ликвидировано. За нарушение экологических и санитарных требований к административной ответственности привлечено более 247 тысяч человек. В выявлении факторов незаконного выброса мусора важную роль играют системы видеонаблюдения. Сейчас в Казахстане работает около 2 миллионов камер, более 600 тысяч из них подключены к центрам оперативного управления полиции. В Западно-Казахстанской области наградили двух полицейских, проявивших мужество при задержании вооруженного преступника. Капитан полиции Еркебулан Жумакашев и старшина полиции Берек Лукпанов получили нагрудный знак «Казахстан полиция снаота зажил». Они участвовали в задержании подозреваемого, который угрожая ножом продавцу магазина в Уральске, похитил деньги из кассы. Преступник был оперативно задержан, пострадавших нет. Это были все новости к этому часу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт атаулары. Дата и время. Бүгін, сегодня, ертең, завтра. Дүрсі күні или арғы күні, послезавтра. Бүгін жексенбі. Сегодня воскресенье. Бүгін сегодня жексенбі воскресенье. Бүгін жексенбі. Ертең дүйсенбі. Завтра понедельник. Ертең завтра. Дүйсенбі понедельник. Ертең дүйсенбі. Арғы күні жаңбыр жауы ықтимал. Послезавтра ожидается дождь. Арғы күні послезавтра. Жаңбыр дождь. Жауы ықтимал ожидается. Арғы күні жаңбыр жауы ықтимал.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: күннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК
3: радио са сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
7: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
6: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
8: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей,
8: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Тише, тише.
1: Между прочим, обычно собаки начинают принюхиваться правой ноздрёй, особенно если запах может сигнализировать об опасности. Но они переключаются на левую ноздрю для чего-то приятного, например, еды или партнера для спаривания.
2: Между прочим.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
4: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман-есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишар Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

необычная история.

0: қаланың толқынында «Окей» радиосы.
1: На волне твоего города. Радио «Окей».